0: Уцун, кижуа за даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, кивзе дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.